0: Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажды мне, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое и Царство, и Сила, и Слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою в молении моему, внуши молитву мою не в устах стивых, от лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси ночью, искусил меня еси, не обретися во мне неправда. Я когда не возглаголю уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих аз сохрани пути жест такие, соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, аз возах яко услышал меня еси Божие. Преклониха Твоя мне, услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасаю уповающие на Тебя от протеющейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, ко зениту ока, в крови крилу Твоею покрыши меня, от лица нечестивых остраши меня, врази мою душу мою, держаши тупцы татариша, устай глаголши гордыню, изгоняющи меня ныне обыдоши меня, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяши меня, коли готов на лов, и коскими набитай в тайных, воскресни, Господи, предвори я, и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое, от враг руки Твои я, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнись из чрева их, насытившись сынов и оставишь останки младенцев своим, а же правды явлюсь лицу Твоему, насыщуся в них, да явите меся славе Твоей. К Тебе, Господи, возвегу душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие очи. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи меня, но остави меня на истину Твою научи меня, яко Ты и си Бог, спас мой, и Тебе терпи весь день, помяни щедро Ты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть, грех юности моей, неведения моего не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положится грешающий на пути, наставит кроткие на суд, научит кротким путем своим, все пути Господни милости и истину взыскавшим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же изволи. Душа Его во благих удорится, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Очи мои, внука Господи, яко то исторнит от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий смаз. Скорби сердца моего умножившися, от нужд моих изведи мя. Вишь смирение мои, труд мой, и остави все грехи моя. Вишь враги моя, яко умножившися, и ненавидением неправедно возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не постыжусь я, яко уповах на тя. Не злоби и прояви прилепляйся мне, яко потерпи тя, Господи, избави Божий Израиль от всей скорби его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аза знаю, и грех мой предо мной есть вину, Тебе единому согреших, и лукавый пред Тобой сотворих, я куда правдившийся во славе всех Твоих, и победишь, и в них да судить идти, все во беззаконии зачат есть, и во грехе родимая мать моя, все бы истину возлюбил, если безвестный, и тайне премудрости Твоей вел меси. Окропиши меня, из сопа моя очищуся, умыши меня, и паче снегу белюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и все беззаконие мое очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня на учебе законной путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от крови Божия, Божия спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кваще вас хотел, если жертвы, дал бы хуба все сожжения не благоволиши. Жертва Богу душу сокруши, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволение Твое в Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды возношения все сожигаемые, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознесись и во славе Христе Боже наш, радость сотворила учеником, обетование Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты есть Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, апостоли Христу Богу возлюблены, ускори избавите люди безответные, приемлет Тя, припадающие и же падши на перси, приемы, Его же моли богослови, и належащую углу языков разгнати, прося нам мира и велия милости, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, и сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолы, помилуйте души наши. Господь Бог благословен Господь день, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Я Твоей царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Величие Твое, девственниче, кто повесть, точишь ибо чудеса и изливаешь исцеление, и молишься о душах наших, яко богослов и друг Христов. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, и же праведной любви грешной милуяй, и же вся завыка спасению и обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наше в части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да оплачение соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова, росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшую Владыка благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и ими же весью судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
2: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, все ли Твои судьи, Боже, услыши молитву мою, внуши глагол уст моих. Я хочу жди восташи на меня крепцы, взыскаши душу мою, не предложиши Бога пред собою. Сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати злая врагов моим, истинно Твое потреби их. Волею пожру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, си на враги мои, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего вон мими, услыши меня во скорбе к печали моею, и сметохся от глаза вражи от служения грешнича. Яко уклонишь нами беззаконие во гневе враждовах уми, сердце мое смитейся во мне, боязнь смерти напади на мя, страх и трепет приеди на мя, и покрымя тьма, и рек туда смекрели, как голубений, полещу и почею, все вдали к себе, и во дворихся в пустыне, чаяк Бога спасающий, гомя от малодушия, от бури, потопи, Господи, и раздели язык их, как видя к беззаконии, пререкания в ограде, днем и ночью будет и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправда, и не ускудет стогон его лихвы лесть. Яка аще бы враг поносил мне, претерпел бы губа, яще бы ненавидя меня на мебель вели речи, укрыл бы кся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мною обрашен. Дому Божию ходихом единомышлением, да приедет же смерть на ней, да снидут в ад живи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыши мя, вечер и за утро и полудни повемя возвещу и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, к вам на зебяку со мною, услышит Бог и смирит ее сей прежде век, несть по им изменения, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, скверниша завет его, разделившись от гнева лица его и приближившись сердца их, умякнувши словеса их, паче или это субстрелы, возверзи на Господа печаль твою, то и тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не зайдешь я в студии несыстления. Мужи и крови и листини приполовят дни своих, аз же, Господи, уповая на тебя. Живые в помощи вышнего в крови Бога Небесного отворится. Речит Господи, весь заступник Моисей, прибежище моим, Бог мой, уповая на него. Я готов избавить тебя от сети ловчи, я словись и мятежно. Плечма своим осенит тебя, под крылья его надеющийся. Оружием обудет тебя истина его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дне, отвечивать мне приходящие. От зрящие беса полуденного, поди от страны твоей, ты ощущаешь тьма десную тебе, к тебе же не приближится. Убачу, о чему твоим осмотришь, и восстояние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, выжника положилось и прибежище твое, не приедет к тебе зло и рано, не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесит тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возмутя ты никогда притянешь руками ногу твою, на аспиды веселиска наступишь и поперешь львая змея, яко на мя уповая избавлю и покрию, и яко познай имя мое, возовет ко мне, слыши его, сними из скорби, из моего и прославлю его, благотворю дни исполни его, явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознеслся Иси во славе, Христе Боже наш, радость сотворила учеником, обетованием Святого Духа, извещенным им высшим благословением, как Ты, Иси, Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, апостоле Христу Богу возлюбленный, ускори избавите люди безответны, приемлет тебя припадающие, и же падше на перси приемы, и Боже моли богослови, и належащим глу языков разгнать.

Помилуй, помяни, Господи, великого господина нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского, сия Руси, Свято-Троицкой Сергия, Лавры, священного архимандрита, и господина нашего, преосвященничего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и жидары святым Твоим церквам, мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, пропращи слово Твое я и...

Christus, Sohn.

0: Хотя есть человече тело дышне, страхом приступи, да не опалишися огонь бо есть, божественней же пекло к общению. Первый примирися тебя печалюшим, та же дерзая таинственная брашна яшт, прежде печастия страшной жертвы, животворящего тела дышне, сим помолися образом сотрепетом, Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, источник жизни бессмертия, все твари видимые и невидимые, содетель безначального Отца, запрещено сущней Сыне, совезначальней при многие ради благости постоянно, линии дни плоти оболкися, распнися и погребися за ныне благодарные, злонравные, твоей кровью обнови, выросшее грехом, естество наше, сам бессмертный царю, прими мое грешное покаяние, преклони ухо твое мне, и услыши глаголы мои, согреши, во Господи, согреши на небо и пред тобою, и не всегда свое назрете на высоту славы твоей я, прогневав Бог твою благость твоя, заповеди приступив и не послушав твоих повелений, но ты, Господи, не злобився и долго терпелив же и многомилостив, не предалися меня погибнуть из-за беззакония моими. Мы его всячески ожидаю обращения. Ты порекал, если человека любящий пророком твоим благохотением, не хочу смерти грешника, но я же обрати детей живы быть ему, не хочущего владыка создания твою руку погубите, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочущий всем спастись, разум истины прийти, тем же осаченный, что он есть в небесе и земли, и все привременные жизни». Всего себе повинув греху, и сластем по работе вы твой скорнив образ, но творение и создание твое быв не отчаиваю своего спасения окаянный, на твое же безмерное благоутробие дерзаю, прихожу, прими, убой меня, человека, любчи Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудника, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира, немощи человеческой, исцеляя, труждающиеся, обремененные себе призываю и покаевая, не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверны плоти и духа, и научи меня совершать святыни во страсти Твоем, ягода чистым сведением совести моей, я святых Твоих часть приемлю, соединюсь святому телу Твоему и крови, имея Тебя во мне живущее, пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе Божий мой, и донесу мне будет печать обещих за животворящих тайн Твоих, и же да немощен буду, дыши же телом от ежи недостойно тем печатися, но дашь мне даже до конечного издыхания, неосужденного воспринимать, Мать, часть святынь Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовил, если любящим Тебя, Господи, в них же препрославлен, если во веки, аминь. Господи Божий мой, веком вем я конесим достоин, неже доволен до возгубненнейших храма души моей, за неже весь пуст, и палц есть, и не имыши во мне место достойно, я же главу поклоните, но я говорю, что Ты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему, я говорю, распирялась и вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприми яслях бессловесной моей души, воскрененное мое тело в нити, яко же не достоись в нити, и свечеряйте согрешника дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моей души, прокаженная и грешная, яко же не отвелись и подобную мне блудницу грешную пришедшую, и прикоснувшуюся тебе сице, умилосердись я мне грешним, приходящим и прикасающимся тися, и яко же не возвышался из скверных и уст нечистых, целующих тебя, ниже моих возвышаясь скверных шагоны и уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых у стен, и скверных и нечистых моего языка. Надо будет мне уголь Пресвятаго, Твоего тела и честные Твоей крови, во освящение, просвещение, здравие, смиренной моей души и тела, в обличение чажести моих многих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действия, одна невозбранение злага, мои лукавые обычаи, в умышлении страстей, снабдения заповедей Твоих, приложения божественной Твоей благодати, Твоего царствия присвоения, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на незреченную Твою благость, и не на мнозе удаляй сообщение Твоего, от мысленного волка зверо ловлен буду, тем же молюсь я Тебе, яко единица и свят, Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего, и всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будем и помощник, и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляемый, одесную Тебе пристояние со святыми Твоими молитвами. молеми пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наше всевосприимое смешение, от чистых и действенных крови, поочистись, воротшаяся от Духа Божественного, нашествием благоволением Отца Пресносущего Христе Иисусе, по мудрости Божией, мира и сила, Твоим восприятием животворящего и спасительные страдания, восприемый крест, гвозди, копия, смерть, умертимая душа тленная, страсти телесная, погребением Твоим адово пленивы царствия, погребимое благими помыслами, лукавое советование и лукавствие духи разори, Ты дневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивай, восставимый грехом пополшегося образа непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское большое восприятие и седесным Отца сидением почты с подобием и причастием святым Твоим, таинственную часть спасаемых получите, снити утешителя Твоего духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделывай, приятели, чьи имени покажи того пришествия, хоть и паки прийти, судите, селе неправды благоволи и мне, усресли Тебя на облацах, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю Тебя и воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне пресный во веки веков. Аминь. Яко настращен Твоим ныне приемнем предстоять судилище Христе Божие и осуждение подъемли и слово творя содеянных мною злых, сица не спрежде даже не прийти, дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника предстояя пред Тобой и пред страшными и святыми ангелы Твоими, преклони над своей совести, приношу лукавое мое беззаконное деяние, являйся и обличай, весь Господи, смирение мое, оставися грехи мое, видите, як умноюшася паче власть главы моя, беззаконие мое, кою бы не содея злоки и грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бой дело содея, блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулук, разнословие, смех, неподобный пьянство, гортонобесие, объедение, ненависть, зависть, серебролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, неправда, злоприобретение, ревность, оклеветание, беззаконие. Аминь.
1: Во имя Отца, братья и сестры, праздник вознесения Господа нашего Иисуса Христа и разрывно связан со светом Пасхи Христова воскресения и Днем Святой Троицы. Пришло время, когда исполнилось обетование Божие, что семя жены сотрет главу змея. И после того, как Господь своей честной кровью, голгофской жертвою спас род человеческий и открыл врата Царства Небесного и вывел из ада наших прародителей, вроде миссия его была выполнена на земле, но мы знаем, что Господь еще 40 дней оставался на этой земле. Оставался потому, что те, кто должен был пронести благовестие Христа,

0: Зажигают, ставят себе свечу.
1: Ее Сарков поставил,

0: вопрос не мой, я...
1: Нет, просто ты знаешь, я не часто... Нет, Вася, ты не один такой. Если человек приходит каждый раз, говорит, то

0: неотъемлемо чувство предъявлено предъявлено ничего не поменяли делать. Я сделал потом что-то, я спросил. Короче, что можно делать просто, знаешь, не может. Теперь как с нами что-то то же самое. Здесь делать не архиерейские, не тепли, светили и все.
1: Нет, ну, по-моему,
0: понятно. Нет, это все, что я вижу, это почти раз меньше.

Я предлагаю сейчас вопрос, пожалуйста.

Я сколько раз выступал против того, чтобы это... Слушай, ну вот это прости, ничего не имеете.

0: Благословим Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Ты есть Царство и Сила и Слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему, внуши молитву мою не во снах лестивых, от лица Твоего судьба моей, зайдет очи мои, да видят о правоты, искусилось и сердце мое, посети весь и ночью, искусил меня сине, обретись во мне неправда, я когда не возглаголит уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани их пути жестоки, заверши стопы мои в стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, вас возвах, как услышал меня, Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, удиви милости Твоей, спасая, повающая на Тебя от противящихся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, косиница ока в крови крыла Твоей, покроишь меня от лица нечестивых, остраших меня, врази мои душу мою, одержаша, дух свой затворишь, устая, глаголаши гордыню, изгонящими на небо душами, очи свои возложишь, уклонись на землю, объяшь меня, колев готов на лов, и яко с кими обитая в тайных, воскресни, Господи, предвори, запни, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое, от враг, руки Твои я, Господи, от малых от земли раздели их животе их, и сокровенных Твоих исполнись и чрево их, насытишься сынов и оставишь останки младенцам своим, аз же правда и не влюсь лицу Твоему, насыщусь всегда и витимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь вовек, нежели посмеют мы все врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконно ищи вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, сидя в Твоем научи имя, настави меня на истину Твою, научи меня, когда есть Бог и спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедро Ты, Твои, Господи, милости Твоя, яка от века суть, грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни, ради благости Твоей, я Господи. Благо прав Господь, сего ради законоположиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, значит кроткие путем своим. Все пути, Господи, милости и истинно возвыкающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, ног мой есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава, Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Отче мой, Иванка Господа, который стогнет, отсети нози мои, призрены мя и помилуй мя, яко единороды нищ есть мас, скорби сердца моего умножившись от нужд моих, изведи мя, вишь смирение мое, труд мой, оставя все грехи моя, вишь враги мои, яко умножившись ненавидением неправедным, возненавидишь мя, сохрани душу мою, избави мя, да не постарюсь Его, уповах на Тя, не злобиви и прави, прилепляхуся мне, яко потерпех Ти, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, повели со милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мы имеем беззаконие моего, и греха моего очисти мя, яко беззаконие моя, зная грех мой предо мною есть вину, Тебе единому согрешив и лукавое пред Тобою сотвори их, я когда оправдившись во славе всех Твоих, победишь и внегда суди детей, все бы в беззаконии зачатки есть, мы во грехе родиме мать моя, все бы истинно возлюбила себе известные тайные премудрости Твои, я явил Мессии, окропившими и сопом, и очищусь мыжами, и паче снегу уберюся, слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто с одеждой во мне, Божий Дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научи беззаконные путем Твоим и нечестивые их Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои, отверзишь, и уста мои возместят хвалу Твою. Якаще бы восхотелось о жертве, дал бы хубы всесожжения неблаговолиши. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушено, и смиренный Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и достазишь до стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву, правду, возношение всесожигаемое, тогда возврат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознесся во славе Христе Боже наш, радость сотворивая учеником, обетованием Святого Духа и извещенным им бывшим благословением, яко Ты си Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Апостоле Христу Бога возлюбленный, воскори, избавите люди безответные, приемли Тебя припадающие, иже падши на персих приемый, Его же моли богослови, и на лежащую мглу языков разгнати, прося нам мира и велия милости, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Богородица Ты и сила за истинное, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись и владычица со святыми апостолами, помиловать души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Величие Твое, девственниче, кто повесть, точишь обо чудеса, изливаешь исцеление, и молишься о душах наших, яко богослов и друг Христов. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемые и славим Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведно любее грешной милой, и же вся завыка спасения и обещания ради будущих благ. Сам Господь, прими наши в часы и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, справи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, зло, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твои славы, яко благословенность во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, теревим, славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления, богословоросшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителя, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, и святые души, единое Божество, едино сила, помилуй мя грешного и имя живи со судьбами, спаси меня недостойный гроба Твоего, яко благословенность во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси ми, в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу уст моих. Яко чужды и восташными и крепцы взыскаши душу мою и не предложишь Бога пред собою. Сибо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отврати зла и врагу моему истины Твоей, потреби их. Волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякие печали избавил меня истины враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего. Вонми ми, услыши меня в скорбях печали моей, сметлося от глаза вражия, служение грешнича. Яко уклонишь на меня беззаконие в гневе враждовах ми, сердце мое смятись во мне, боясь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрыми тьма, и рех туда сми крылей, как голуби не полищу и почию, все удари к себе, га и водворихся в пустыне, человек Бога спасающий, как имя от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видя их беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью обойди ты по стенам, яко беззаконие, труд посреди его и неправда, и не оскуди остом, яко лих велесть, яко аще бы враг поносил мне и претерпел бы хуба, и аще бы ненавиденными вели речи, волокрыл бы все от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мной браш на дому Божию, ходи хам один и мышление. Да приидешь смерть на ней, да снидут в ад, живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу вас, ваха Господь, услыша мя, вечера за утро и полудни повем и возвещу и услышит глаз мой, избавит миром душ мой от приближающихся мне и к вам на зубях и со мною, услышит Бог и смирит ясы и прежде век неизбоим изменения, к не убояшися Бога, простре руку свою на воздаяние, сквернише завет Его, разделившися от гнева лица Его и приближившися сердца их, умяк наши словеса их паче или тасы стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, то и Тебе припитает, не даст век молвы праведнику, Ты же, Боже, не сведешь, я в студине сосления, мужа и крови листи не преподавать дней своих, а за же, Господи, уповай на Тебя, живы в помощи вышника в крови Бога Небесного, во дворице речет Господи, весь заступник мой, си прибежище мой Бог мой, уповай на Него, яко то избавиться от сети ловчая словеси мятежно, плечма своим осенит, и под крыле Его надеешься, оружием обойдите истины Его, не убоишься страха ночного, стрела летящая во дни, отвечу во тьме приходящая, царящая беса полуденного, падет от стороны Твоей тысячи тьма, десную к Тебе же не приближится, а бача, чему Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши, яко Ты, Господи, упование мое, вышнего положилось, и прибежище Твое не приедет к Тебе злой, рано не приближится к тереси Твоему, яко ангелам своим заповесть Тебе, сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу Твою, на аспиды и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя уповая, избавлю и покрою, яко позна имя мое, воздавит ко мне и услыши Его, с Ним есть мы в скорби из моего, и прославлю Его, долготой дни исполни Его, явлю Ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознесся и во славе Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святого Духа и извещенным им бывшим благословением, яко Ты и Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, апостоле Христа Бога возлюбленного, скори избавите люди безответные, приемле Тебя припадающие, же падши на перси приемый, Его же моли богословие на лежащие мглу языков разгнати, прося на мира и веления милости, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же о Тебе родшек, и самоли Богородица Дева, много поможет моление матернее, как благосердие владыки, не презри грешных мольбы все чистые, как милости в кесте спасти моги же, и страдать о нас изволивай. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко обнищакам зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззакония наши. Святый, посети исцеление мощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Отче наш, иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Еже о нас исполним смотрение, яже на земли соединив небесным, вознесся и во славе Христе Боже наш, никак же отлучаясь, на пребывая неотступный, и вопия любящим Тя, аз есть мы с вами, никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемые, славимые Христе Божие, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, еже праведно любее, грешно милое, еже вся зовы ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши в часы и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя я слава, яко благословенность во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присней во веки веков. Аминь. Честнейшую и херовим, славнейшую, без сравнения, серафим, без истления, богословородшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Боже и Господи, силы все Твоя Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, ниспослава на спасение рода нашего и честным Его крестом, рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любчая, прими нас, грешных, благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвози страха Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающее, и еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и все святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
2: Благослови, Владыко.

Господине Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, и о Господине нашим, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве, о президиаконстве, о всем причте людях,

слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Знамени их, день не 40 объявляясь.

Но ждать обетование Отча, еже слышите от меня, якое я вам окрестил и святою, вы же им обе креститесь от Духом Святым, не по многих сих днях, они же у вас сошедшиеся во прошавку Его глаголюще, Господи, аще в лето сие устрояешь и Царствие Израилево, рече же к ним, несть ваши разумейте время.

самого Иерусалима от горы Нарицаимые или он, я же есть вблизи Иерусалима, субботы и мощи я плоть. Еже бей из перва, еже слыше ком, еже види ком, очима нашего, еже узрехом, и руки наши осязаша, славися животне, и живот явися, и видихом, и свидетельствуем, и возвещай.

Общение же наше с Отцем и Сыном Его Иисусом Христом. И сия пишем вам, да радость ваша будет исполнена. И сие есть обетование, еже слышатом от Него и поведаем вам, яко Бог свет есть, и тьмы в нем несть не единая, аще речем, яко общение има мы с Ним, и во тьме ходим лжем, и не творим истины, аще реже во свете ходим, яко же сам.

0: Духові Твоєму.
1: Аллилуйя,
0: аллилуйя, аллилуйя, глас старий. Сидим, Бог, воскликновение Господь, во власть.

Благослови, Владыко, благовестителя святого апостола, евангелиста Луки.

Во время оно воскрес Иисус от мертвых, встав посреди ученик своих и глагола им: «Мир вам!» Убоявшись же и пристрашне бывши, мняху дух видяще, и рече им: «Что смущение есть, и под что помышление входит в сердца ваша? Видите руцы мои и нози мои, яко сам ах есть, осяжите мя, и видите, яко дух плоти и кости не имать, яко же мне видите имуща. И сия рек, показай руце и нозе, еще же неверующим им от радости и чудящимся рече им: имати ли что снедно где? Они же даши ему рыбы печеный часть и от пчел сот, и взем пред ними еде. Рече же им: сия суть словеса, я же глаголу к вам, еще сы с вами, яко подобает скончатися всем написанным в законе Моисеове и пророцах и псалмех о мне. Тогда отверзи им ум разумейте Писание, и рече им: яко так описано есть, и так подобаше пострадати Христу и воскреснуть от мертвых в третий день, и проповедуйте во имя Его покаянию и отпущению грехов во всех языцах, начавши от Иерусалима. Вы же есть свидетели сим, и сия спаслю обетование Отца Моего новы. Вы же сидите в ограде Иерусалимсте, донди же обречетеся силою свыше. Изведь же их вон до Вифании, и воздвиг руцы свои, и благослови их, и бысть всегда благословяша их, отступи от них, и возношашися на небо, идти, поклонишися ему, и возвратишися в Иерусалим с радостью великою, и бяху выйдем в церкви, хвалища и благословяща Бога. Аминь. Во время оно, стояху при кресте Иисусе, мать Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина, Иисус же, видев матерь и ученика стояща, Его же любляше, глагола матери своей: «Жено, се сын твой». Потом же глагола ученику: «Се мати твоя». И от того часа поят ученик во свояси. Сей ученик свидетельствует о сих, и же написать я, и вем, яко истина есть, свидетельство его. Суть же и намного, я же сотвори Иисус, я же аще по единому писано бывают, не самому мню, всему миру, мстителю

0: Творцем все от сия души, от сего помышления нашего Творцем.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молим Тебя, услышь.

молимся о богохранимой стране нашей, народе, властях и воинстве я. Да тихое безмолвное житие поживем во всем.

И молимся о блаженных и преснопамятных, святейших, патриарших, православных и благочестивых царях и благоверных царицах, и создателях святых обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду

Или с умилением сердца сокрушением к Тебе припадаем и стенящим вопием Ти, исцели болезнью врачу и страсти души телес рабов Твоих, тяжело болящего архимандрита Глеба и иеродиакона Агафадора, и простим, яко благосердце пред

молимся Тебе, Господу Спасителю нашему, уеже прияти молитвы нас, недостойных рабов Твоих, в сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедши бабы дошею в рази, и уеже явите спасение Твоерцем.

нищим, молимся о еже благосердием и милостью. Презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего, и о еже утвердите нас всех вере единомыслии, здравии и силе духа рцем всем.

И молимся о плодоносящих и добродеющих, во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от тебя.

спасения нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все бобра неходящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу и Твою победу, верным чадом Твоим, по единстве русские церкви ревнующим поспешествуй, духи братолюбию крепи их и ответ избави, запрети раздирающему омрачению умов и ожесточение сердец ризу Твою. Я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их неспровергни, благодати Твоей власти придержащие, ко всякому благу наставить, мудростью обогати, повинуй тебя защитить Отечество нашего, заповеди Твоих утверди, крепость Духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Священные кровы в изгнание сущие, в домы введи, алчущие напитай, и дубящие стражущие укрепи и исцели, смятение и печали сущих, надежду благую и утешение подашь, тем же во дни сия убеденным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я жертве веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир единомыслие друг к другу, любовь обнови в людях Твоих, яко единим и устыдением сердцем, Слава Тебе, Единому Богу Троице Славному, Ты будешь и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тебя, и Тебе славу рассылаем, Отцу.

Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа, будьте

заветную песнь, поющего, пьющего, взывающего к Богу.

Я есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая во оставление грехов.

я от твоих тебе приносящих по всех.

Дрязно, о пресвятейший, пречистей, преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Пресвятой Деве Марии.

Всемогущего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято Троице Сергиевой Лавры, священно Архимандрита и Господина нашего, Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, их же даруй, святым Церквам мирец.

Владыко, то дерзновением не осуждено, смейте призывать и тебе, небесного Бога Отца, и вам

святым и благим, и благодарящим Твоим.

0: Хоть ясне человече тело владычне, страхом поступи до неба, подишися огонь боесть. Божественная же пия кровь к общению, первые примири сетя печалившим, та же дерзая таинственная брашный яж, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолись образом сотрепетом. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, мы сегодня с вами празднуем 12-й праздник. Один из самых важных праздников. Пасха является праздником и торжество из торжеств. Она не входит в перечисление 12 праздников, так называемых 12-х. По церковнославянски это цифра 12. В эти 12 праздников входят основные события, которые Божественная Троица задумала и осуществила по спасению человека. Поэтому мы с вами сегодня особо празднуем Вознесение Господне. Если мы попытаемся разобраться, а что значит Вознесение, то из евангельского повествования мы узнаем, что Господь Иисус Христос, Сын Божий, до вочеловечивания Бог Слово, Он возносился к Отцу, чтобы сесть одесную Его. И тем самым человечество, которое Он воспринял при вочеловечивании, а человечество, природу человека, Священное Писание делит на два состояния. То, которое было по сотворению человека у Адама с Евой, и то, которое стало после грехопадения Адама с Евой. И вот Василий Великий, он жил в 4 веке по Рождестве Христову. Он святитель. Он говорил так, что не воспринято, то не уврачевано. То есть церковь, когда был спор о вопросе человечества Иисуса Христа, однозначно высказалась из евангельских событий о том, что именно поврежденную природу человеческую воспринял Иисус Христос. И так как по результатам Вознесения Иисус Христос сел одесную Бога Отца, тем самым Он именно эту человеческую природу поднял до Царствия Небесного, то есть открыл нам возможность быть с Богом. Но все, что мы читаем в Писании о событиях евангельского повествования, касаемо нашего спасения, Господь сделал, безусловно, относительно наших грехов, то есть Он умер за нас таких грешных, а не за таких хороших. И все, что Господь делает, Он это делает безусловно для нашего спасения. А так как мы знаем с вами из соответствующих книг, которые оставили письменные свидетельства святые отцы, что спасение наше невозможно без Бога, и в то же время обоживание человека – это процесс спасения на земле, да? Он у нас без наших сил, без наших желаний, приложение нашей свободной воли, которую по сотворению Господь даровал каждому человеку, невозможно. То есть спасение наше – это соработничество Бога и человека. Мы с вами должны понимать, что когда человек приходит в мир, после грехопадения Адама, можно сказать по-простому, в каждом человеке поработал миксер, который смешал наши эмоции, наши чувства, и у каждого по-своему. И вот как раз, когда мы живем, ну, у нас есть возможность поправить это, поставить так, как заповедано Богом. Он нас сотворил, поэтому Он знает, что для того, чтобы мы были счастливы, как нам жить. Поэтому и появляются вот эти заповеди. И, например, из Евангелия мы знаем о том, что когда Иисуса Христа спросили, а какова главная заповедь? Иисус Христос отвечает: возлюби Бога всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью своей и ближнего своего, как самого себя. Из этих слов мы с вами должны понимать, что первое и основное – это возлюбить Бога. И не сотворить себе кумира, если возвращаемся к Ветхому Завету, да? Ни на земле, ни под землей, ни под водой, ни в небесах. Бог – это Троица, Бог – Троица. Второе, что следует из данной заповеди – возлюбить себя. Возлюбить себя в Боге. То есть прийти к такому состоянию, когда бы наше внутреннее волевое решение всегда бы было согласно с волей Божией о нас. Это есть не что иное, как состояние святых, преподобных, святителей во всех рангах, которые прославлены. И к этому надо стремиться. И только после этого возлюбить ближнего, как самого себя. Не каким-то другим. Дело в том, что когда мы живем в мире, то в мире также существует понятие «любовь». Но в православном понимании слово «любовь» по-другому объясняется. Вернее, оно может совпадать со светским понятием только в том случае, если люди, которые используют в светском понимании это слово, они также соблюдает заповеди. Дело в том, что звучание одинаково, а наполнение разное. И для того, чтобы нам возлюбить Бога, соблюдение заповедей, ну, на простом примере. Мы с вами зачастую исповедуемся в таком грехе, как осуждение. Для того, чтобы разобрать, а в чем заключается, почему, что это осуждение, мы должны обратиться и черпаем знания из письменных ответов святых отцов, например, в сборнике «Добротолюбие собранных». Или святых отцов в земли русской просиявших. Дело в том, что в «Добротолюбии» в основном греческие переводы, переводы с греческого языка. Так если возвращаться к сути вопроса, получается, что так как мы ведем правильную духовную жизнь, то мы всегда оцениваем себя относительно, соблюдаем мы заповеди. В чем заключается заповедь? Или нарушаем? И, соответственно, находясь в обществе других людей, мы неосознанно даже замечаем, когда человек либо по заповеди поступил, либо согрешил. И получается, сам факт того, что мы знаем о том, что человек согрешил, не является еще грехом и не является осуждением. Дело в том, что если мы по учению Господню, читая в Деяния святых апостолов, это историческая книга Нового Завета, например, о событии, когда первомученики архидиакона Стефана забивали камнями иудеи, когда он говорил о том, что тот Мессия, которого они ждут, это Иисус Христос, Спаситель, то он молился к Богу: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». То есть его сердечное расположение было таково, не озлоблено на них, а он их и жалел из-за любви к ним. И вот, чтобы не осудить, нам с вами требуется, зная, что человек согрешил, обратиться к Богу с молитвой, чтобы Господь даровал видение этого греха и раскаяние человеку. И, конечно же, нам самим, если мы грешим. И нужно понимать, что мы с вами практически ничем не отличаемся в нашей духовной жизни. Если мы согрешаем, мы знаем, что если не исповедуем, не раскаемся в грехе, то далее наша нормальность уходит в какую-то сторону, и мы начинаем жить в своем мире и не видим наши грехи. Именно откровение о своих грехах есть не что иное, как забота Бога о нас. То есть это состояние, которое Господь дает человеку, потому что человек молится и просит об этом. Молитва нужна не Богу, молитва нужна нам с вами. Давайте же в этот особый день, когда мы празднуем Вознесение Господне, будем молиться Господу, чтобы Господь простил все наши грехи, и мы наследовали бы Царствие Небесное. Спаси, Господь!

делать твои детей, самое честное, кого твоя, молитву о тебе, помилуй, и противные решения, больные и невольные, верно слово, веры делом, веры видеть и не видеть, и с подобием Получил разрешение поступовника и ничего не ел и не пил в ходе 12 часов.

Thank you.

и воскресение. Всякое Твоё освящение нас Тебе славу желаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Твоя сохрани, освяти любящий во имя Бога Твоего, и тех вас прославит, Творец Твоей силы не оставит нас, уповающих на Тебя. Мир, мир и Твоему Дову, всяком Твоим священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое дай неблаго, и всегда совершенствующе есть, для Тебе Отца Света по Тебе Слову, и благодарите, пока не воссловим, Господи.

благословение Господне на вас, такой благодати и человеколюбие, всегда ныне и присно и во веки веков.

0: Господь нас Иисус Христос воскресил человека из мертвых. И вот сегодня, когда мы вспоминаем праздник воскресения Господня, Он совознесся с человеческой плотью, и тем самым Он открыл и нам доступ к Царству Небесному. И Господь восподобит нам своей милости Господь праздника воскресения.
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул мя си грешного, но общниками быть и святынь Твоя сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мене недостойного, причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человека любче нас, ради умеры же и воскресы, и даровавы нам страшные сия и животворящее таинство, во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и симы мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещение очи сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так и сего жития ищет у надежде живота вечного, в пресносущный достигну покой, и где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бойся истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки, аминь. Владыко Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миси подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю бо Тя блаже и человека любче, сохрани мя под кровом Твоим и все не крылу Твоею, и даруй мне чистую совестью даже до последнего моего издыхания достойно причащайтеся святынь Твоих, в оставление грехов и в жизнь вечную, Ты бойся хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Да выпиши мне плоть Твою волю, огонь сей, опаляй недостойные, да не опалиши меня, Содетелю мой, паче же проди во уды моя, во все составы, во утробу, в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышление, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мяс пригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти и омы и украси мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мя Твое селение единого духа и не к тому селение греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу все святые, чиноначали же бесплотных, притечу Твоего, премудрые апостолы, сим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробнее прими, Христе мой, Сыном Света, соделай Твоего служителя, Ты бо единый си освящение наше, блаже души светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце, славу все воссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, будешь же мне благодарение сей в радость, здравие и веселье.

Resolution.

Thank you.

Christmas party.

Я хочу сказать, что

Сейчас придет.

Троицкие семьи, Главносвященные Архимандрите, я Господине нашему, Пресвященнейшем Епископе Кирилле, я всем во Христе братстве нашем, я всякой души, христианстве скорбящей же размолвленной, милости Божией помощи требующей, о покровении святые обители сия и живущих в ней, о мире и состоянии всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении и помощи зачания и страхом Божиим утруждающихся и служащих от этих братьев наших, о оставшихся расшедших в отчестве сущих, о исцелении в немощи лежащих, о успении, о славе блажении памяти и оставлении грехов всех, прежде отшедших от этих братьев наших, здесь лежащих и во всех православных, о избавлении преемных, я братьев наших, во службах сущих, я всех служащих и служивших, во святые обители сей.

Святому Духу, славу и стране, от блага губительства труса потопа, от дня меча на

0: Боже, лечи в небесе, да святится имя Твое на небесах, на Твое да будет воля Твоя, ибо на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днись, и остави нам долги наши, ибо мы оставляем должникам нашим. И введи нас в свое искушение, но избави нас от лукавого.
1: Как наследие царствуй, силы и слава, Царский Сына и Святого Духа, и не признай во веки веков.

Боже наш, благослови и пять хлебов, и 5000 насытим, и сам благослови хлеб сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия, во святей обители сии во всем мире Твоем, и вкушающие от них верное освяти, яко Ты и си благословляя и освящая всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, чтобы изначально Твоим Отцем, все святым и благим и животворящим Твоим, ныне и присно, и во веки веков.

0: Господина во слово, дай человеку любви всегда святого и во веки веков.
1: Твоей молитве. Господу Сидов, душа моя и живот твой аду приближися, прими нетрость нисходящий его, быть яко человек без помощи, мертвых свобод, яко язву не спящий возможность, не поминулась и тому, и дел от руки твое тренавение выше, положишь на брови преисполни, в темных весенних смерти, на мне утвердись ярость твоя, и вся волна твоя навелась и на меня, ударилась и знамых моих покине, положишь на мертвый себе, предых их и не смождал, очи моих не могу стоять еще ты, возвать тебе, Господи, весь день, воздев тебе руки мои, еда мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся тебе, еда повестку во гробе, милость твою, истину твою погибели, еда познана будут во тьме чудеса твоя и правда твоя и забвение. Я с тобой, Господи, возвожу утром молитву моя предварится. Свой, Господи, отрежи душу мою, возвращаешь лице Твое к мне. Нищ весь нас, в труде потюности моя, вознежися, смирися и не могу. На мне придушит мир Твое, устрашение Твое, возбудишь меня. Обойдешь меня, как вода, весь день удержашь меня в кубе. Ударился от меня друга, искреннего, и знамых моих отстрясли. Господи, Боже, спасение моего, в одни возвать, ищу к Тобою. Давление Тебя, молитва моя, планирую Твое моление моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя, и святое Бог. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, не исцеляющего вся недуги Твоя, не избавляющего ты средний живот Твой, включающего тебя милостью и щедротами, исполняющего во плоди желания Твое, обновиться я кого преданность Твоя, Твоя милость и Господь, судьбу всем увидимым, сказав пути своя, все обрезы народ Израиля, учение своя, щедрый милостью Господь, долго терпеть и много милости, не до конца прогневается, не жертвек враждой, не по беззаконию нашему сотворил весна, не жертвы нашему воздал весна, я такого сети небесни от земли, утвердил весь Господь милу свою на борящихся его, ели как стоят восторцы от зала, ударились от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыны, ущербит Господь боящихся его, я готов познать создание наше, помянул я как вести твоих, человек я как трава, книгу я как цветение, так во цвете, я как Боге в небо не будет, не познает тому места своего, не лыжи Господь, не от века до века, но боящихся его, и правда его на сыне всего, хранящих завет твой, помнящих заповеди его, творите я. Господь на небеси уготов, и стол свой, и царство его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью творящие Слово Его, слышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня правду Твоей, и не гниди в суд с рабом Твоим, я бы не оправдиться пред Тобой всяк живый. Я попадал в душу мою, смирил я землю живот мой, посадил мне из темных землю мертвое лето, и умыло мне дух мой, во мне светись и сердце мое, помяну дни древние, Богчись во всех делях Твоих, творение в руку Твоей, Богчамся, воздев Тебе руки мои, душа моя, на земле безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего, не уподобности, не сходящим рог, слышу, вы сотвори мне за утро милость Твою, я бы на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь, он же пойду, я бы к Тебе взял душу мою, изми меня в прах мой, Господи, Тебе прибегу, научи мне творить волю Твою, я бы творить Бог мой, дух Твой, плани наставить мне на земле право. Имени Твоего ради, Господи, живешь меня, правдой Твоей сведешь от печали души мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души моей, я глаз рад Твоей, услыши меня, Господи, правду Твоей, и не вниги в суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, правду Твоей, и не вниги в суд с рабом Твоим, дух Твой плотни наставит на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присни во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя.

благоговение и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся. О великом Господине, Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, и о Господине нашим, преосвященнейшим епископе Кирилле, честное пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем причте людях, Господу помолимся.

и учащихся Господу помолимся. О Боже, храни в стране нашей, властях и воинстве я, Господу помолимся. Всяком краде стране, и верою живущих в них, Господу

плодов земных, и времени книжный Господу Богу.

Господи, Твоєю благодатію. Нашу Богородицу и Христа Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами.

много суще естество, яви тебе все твари Создатель, благоплодную по доброту души твоя, провидев приблажение Николы, учи всех вопите тебе сице, радуйся от утробы матери неочищенной, радуйся даже до конца освященной, радуйся рождением своим, родители удививый, радуйся силу душевную, Абе поразуйся явивый, радуйся саде земли обетования, радуйся в свете божественного сождения, радуйся лозо добродетельного винограда Христова, радуйся древо чудоточное рая Иисусова, радуйся клине райского прозябения, радуйся мира Христова благоухания, радуйся, ко тобою отгонится рыдание, радуйся, ко тобою приносится радование, радуйся, Николай.

деяния богомудры, просвещаемся душами и телеси, дивного тя миротворца живоносно Николая разумеющие, через его яко водами благодатью Божию изливающимися, напояющий верного пьющих Богу. Аллилуйя.

святыми отцы поборник исповедания православной веры, равно Отцу Сына исповедовались и то пресносущно и сопрестольно, Ария же безумного обличилась и всего ради верни научишься воспевать и тебе, радуйся, великий благочестие столпе, радуйся верных, прибежущих граде, радуйся твердое православие, укрепление, радуйся честное Пресвятые Троицы на силы и похваление, радуйся Отцу, равночестно Сына проповедуй, радуйся Ария, возвесившаяся от собора святых от Гнавы, радуйся Отче Отцем, славная красота, радуйся всех богомудрых, премудрое доброто, радуйся огненная словеса и спущай, радуйся добрый стадо свое наставляй, радуйся к тобою вера утверждается, радуйся к тобою ересь низлагается, радуйся Николае,

да ныть и слышит слезу всяк, от ялницы в конце лёте страждущих, богоносте очи Николае, алкиши боевинцы все кормите, чине морской, сущим изрядный правитель, недугающим исцеление, всем всяк помощник, показался Иисус.

ночи, Николая, и все песни тебе воспеваем мы быти, а не в земли, как обо кто человек, возможен твоей святыни, величие проповедати, Боги твоей побеждаеми, побеем кисице, радуйся образе ангцем и пастырем, радуйся святое очистилище нравов, радуйся добродетели, великим местилищем, радуйся святыне чистое и честное жилище, радуйся светильниче всесветлый и вселюбимый, радуйся свете золотозарный и непорочный, радуйся достойный ангелом святетниче, радуйся добрым человеком наставниче, за правила веры благочестивые, за образе кротости духовные, радуйся я как тобою, от страстей телесных избавляемся, радуйся я как тобою, радости духовных исполняемся.

не смущай ум, как достойно есть петь и чудеса Твоя, блажение Николае, никто же поможет я исчести, аж бы и многие языки имел, и глагол от Его схотел, но мы дивно Богу к Тебе прославляющемуся, дерзаю воспевать.

Божьи, величие и чудес Твоих, яко по воздуху легкими благодатными крылами навык есть сущих беда, предваряйте, скоро от тех избавляя всех, вопиющих Тебе, таковая. Радуйся избавлению от печали, радуйся подаяния благодати, радуйся нечаемых зол прогонителю, радуйся желаемых благих насадителю, радуйся скорый утешителю обиде сущих, радуйся страшный наказателю обидящий, радуйся чудес пучина Богом излиянная, радуйся закона Христа воскрешали Богом писанная, радуйся крепкое падающих возведение, радуйся право стоящих утверждение, радуйся, яко тобой всякое весть обнажается, радуйся, яко тобой всякая истина сбывается, радуйся, Николае.

вечная звезда явился еси, наставляя по морю плавающих люте, им же смерть стоящая вскоре иногда, аще не бы ты предстал еси призывающим тебя помощь, чудотворче святые неполые, уже бо не стыдно бесов летающим, и погрузите корабли хотящим запретив, отгналось их, верное же научилось и спасающему тобою Богу взывать их.

падеша от раковицы, на брак скверной нищеты ради уготованная, великое Твое к нищим милосердие, и блажение очень Николае, не вдаст отцу родителю их, ночью узелцы три злата таяся подал еси, самого же со черьми избавляя от падения греховного, так ради слышавши от всех сице, радуйся, милости превеликие сокровище, радуйся промышление о людях приятелище, радуйся пище и отрада к тебе прибегающих, радуйся хлебе неседаемый, алчущих, радуйся богатство бедне живущих на земле Богом данное, радуйся воздвижение скорой убогих, радуйся быстрое нищих услышание, радуйся скорбящих приятное попечение, радуйся трених дев непорочной невестителю, радуйся чистоты усердной хранителю, радуйся ненадежных надеяние, радуйся всего мира наслаждение, радуйся, Николае, великий.

проповедует мир весь тебе, блажение Николае, скорого беда заступника, яко многожды во едином часе, по земли путешествующие и по морю плавающие, и дворя и пособствующие, купно всех от злых сохраняя,

есть и свет животный, избавление нося воеводам, неправедную смерть приятие имущим, тебе, добрый пастырю Николы призывающим, когда вскоре явся во сне цареве, устрашился его, сиже неврежденных отпустите повелел еси, сего ради с ними купной мы, благодарственного пьемте, радость усердно призывающимся помогаяй, радость от неправедного убиения избавляяй, радость от лестной сохраняя клеветы, радуйся неправедной разрушая советы, радуйся растерзай лжу яко паучину, радуйся возношай славно истину, радуйся неповинных от уст разрешение, радуйся мертвецев оживление, радуйся проявителю правды, радуйся помрачителю неправды, радуйся яко тобою неповинение избавление от меча, радуйся, яко тобою насладишься света, радуйся.

хотя богохульно еретическое гнатизмо срадие, мира воистину благоводное, таинственное, вилсие и синеколое, люди мирийские посы, весь мир своим благодатным миром исполнил еси, и от нас, убо богомерзкое греховное злосправие отжени, да благоприятно Богу вопие.

наставника ковчега спасительного разумеем, Отче святый Николае, бурю всех лютых разгоняющего направлением своим, тишину же божественную приносящего вопиющим таковая, радуйся обуреваемых тихое пристанище, радуйся утопающих известное хранилище, радуйся плавающих посреди пучин добрый кормчий, радуйся три волнения миска не уставляющий, радуйся прибождение сущих вихрях, радуйся согрение сущих во мразях, радуйся сияние скорбный враг разгоняющие, радуйся светило вся концы земли просвещающие, радуйся от бездны греховные человеки избавляй, радуйся в бездну адскую сатану ввергай, радуйся, яко тобою дерзновений бездну милосердия Божия призываем, радуйся, яко тобою от потопа гнева избавшийся мир с Богом обретаем.

Сонды является притекающим к Тебе блажение Николае, священная Твоя Церковь, небо и малое моление приносящее, вели их недугов приемлем исцеление, а щиток мы по Бозе, по Ване на Тебя возложим, верно

Есть еси всем воистину помощник Богоносе Николае, и собралась и вкупе вся прибегающая к Тебе, як освободитель, питатель и врач скорый всем земным, на похвалу всех подвизая вопите к Тебе сице, радуйся всяких исцелений источниче, радуйся люте страждущим помощниче, радуйся заре сияющая в ночи греховной блудящим, радуйся росо неботочная в зное трудов сущим, радуйся подавая требующим благостроение, радуйся готовляя просящим изобилие, радуйся многожды прошение предваряя, радуйся старым сединам силу обновляя, радуйся многих заблудших от пути истинного обличителю, радуйся тайн Божиих верный служителю, радуйся ко Тобою зависть попираем, радуйся ко Тобою благонравное житие исправляем,

Великий наш заступниче Николае, растворяй благодатное врачевание, услаждающее души наша, сердца же веселящие всех усердно в помощи Твоей, притекающих к Богу же вопиющих. Аллилуйя.

Богомудренные нечестивых, видим Тобою посрамленные, Богомудрый отче Николае, Ария Бахульника, разделяющая Божество и Савелия, смешающая Святую Троицу, припел еси, нас же во православии укрепил еси, сего ради вопием тесице, радуйся, щите, защищай благочестие, радуйся, мечу, посекай злочестие, радуйся, учителю божественных велений, радуйся, губителю богопротивных учений, радуйся, лестнице Богом утвержденное, ею же восходим к небеси, радуйся, по крови Богом сданной, им же покрываются мнози, радуйся, немудрых умудривай твоими словесы, радуйся, ленивых подвигнувай твоими нравы, радуйся светлости заповеди Божиих неугасимая, радуйся луче оправданий Господних пресветлая, радуйся, яко учением Твоим сокрушаются еретические главы, радуйся, яко Тобою верней сподобляются славы, радуйся, Николае, великий.

спасти, хотя душу. Лод твою духом и покорил здесь воистину, Отче наш Николае, молчанье попрежде и вареньми с помыслы, деянию богомыслия приложил еси, богомыслием же разум совершенстве жал еси, им же дерзовенно с Богом и ангелом беседовал еси, всегда вопиям, аллилуйя.

восхваляющим преображение чудеса Твоя, и всем заступление Твоему прибегающим, тем же и нас, в добродетелях убогих, от нищеты, напасти, недугов и мужд различных, освобождая вопиющих те с любовью, таковся, радуйся, а то божество вечнику измая, радуйся, богатство тленное подавая, разбрашного, не гиблющее, а учащие правды, радуйся, и те не исчерпать.

Спасение Пресвятой и паче иных принесло всем. Приблаженно Николая умом, словом и делом, многим испытанием про верное повеление уяснилось, веру и надежду, и любовью наставляя нас, Троице единому Богу воспевайте.

заново ушу раз жития сущ невосимую, видим тебя Богом избрание очи Николае, с невещественными ангельскими светы беседующие о небесном троицком свете, верных же души просвещающие, вопиющим ти таковая, радуйся озарению пресолнечного света, радуйся единицы незаходимое солнца, радуйся свече божественной пламени блаженная, радуйся, Яков, угасились бесовские пламени честия, радуйся, светлое, правоверное проповедание, радуйся, долгозрачное свет евангельского сияние, радуйся, молния, если пожигающая, радуйся, громе, устрашающая, соблазняющая, радуйся, истинного научителя разума, радуйся, таинственного изобителя ума, радуйся, яко тобою попрася поклонение твари, радуйся, яко тобою научавшися поклоняйтесь Творцу в Троице, радуйся, не

И радующийся тобою память празднуем подолгу, преславный очень иконы, и к чудному заступлению твоему вседушно притекаем, преславны же твои деяния, как песка морского, и множество беззвездного, и счастье немогущее, недоумением объятия бывшего пьем Бога.

Твоя чудеса, восхваляем Тя, всехвальне Николае. К Тебе, бо Бог Троице прославляемый, дивно прославися. Наши по премногу составленные от души псалмы и песни приносим Ти. Чудотворче святые, ничтоже Творим правно, дарованию чудес Твоих. Им же удивляющийся, вопием Тебе таковая. Радуйся, царя царствующих, и Господа господствующих служителю. Радуйся, служители Его небесных сожителю. Радуйся, царем верным в поможении. Радуйся, рода христианского возвышения. Радуйся, победы те заименитый. Радуйся, венченорче нарочитый. Радуйся, всех добродетелей сердцало. Радуйся, всех притекающих к Тебе, крепкое забрало. Радуйся, побозии Богородицы, все наши упования. Радуйся, телес наше здравие, душ спасение. Радуйся, ко Тобою от вечной смерти освобождаемся. Радуйся, ко Тобою бесконечной жизни сподобляемся. Радуйся, Николае.

Тебе, святый и причудный Отче Николае, утешение всех скорбящих, нынешнее наше прими приношение, и ангиены избавитесь нам, Господа умоли, благоприятным Твоим ходатайством, да с Тобою воспеваем. Аллилуйя.

святый, причудный Отче Николае, утешение всех скорбящих, нынешнее наше прими приношение, и от гиены избавитесь нам, Господа умоли, богоприятным Твоим ходатайством, да с Тобою воспевай.

пречудный Отче Николая, утешение всех скорбящих, нынешнее наше примиприношение, и от гиены избавитесь нам, Господу, моли, богоприятным Твоим ходатайством, да с Тобою воспеваем, аллилуйя.

и неисчерпаемое чудес море, восхваляйте любовью святителю Николае, ты же, яко имей дерзновение ко Господу, от всяких мебед свободи.

0: славися царство Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно і во віки віков.
1: Амінь.
2: Посвящим житієм совершенним явился Иси святитель Бога Вышнего, от Него же укрепляем еретичествующих уста заградил Иси, тем Твое принесение светлопрасным Христа Бога величающее. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На году вошед или он с милостиве Иисусе, откуда взялся Иси, светлый до облака земли тебя поднят, спящим учеником твоим чудо-страшное, побеющим бесплотным на небесе к вышним твоим воинством, страхом врата возьмитесь, с ними же царя тебя боится тварь,

величия Господь, ко пришедшим к Нему иудеям, аминями глаголю вам, не входя дверьми во двор общий, но прилазя инуде, то и так есть и разбойни, а входя дверьми пастырь есть овцам, всему дверник отверзает, и овцы глаз его слышат, и свои овцы глашает по имени, и изгонит их, и когда свои овцы жди нет, пред ними ходит, и овцы по ним идут, яко видят глаз его, по чуждем же не идут, но бежат от него, яко не знаю чуждака гласа, сию притчу речим Иисус, они же не разумеют, что бяшем, я же глаголаша им, рече же паки им Иисус. Аминь, аминь, глаголю вам, яко аз есть дверь овцам, в силе ка их приди прежде мне, таки суть и разбойницы, но не послушаша их овцы. Аз есть дверь, но яще кто в ней нет спасется, идет и извидит, сажит, обрет.

благослови достояние Твое, посети мир Твой, милости ищи, жода, милости, сирот, христиан, православный, и не спасти надо милости Твоя, богатая, молитвами всепречистой Владычицы нашей Богородицы, Пресноделой Марии, силой и честами и животворящими Христа, предстать из нечистых небесных сил бесплодных, Славного пророка, притечи и крестителя Иоанна, святых славных и всех вольных апостол, святых славных и добропобедных мочеников, преподобных и богоносных отец наших, преподобного и богоносного отца нашего сердца.

и народного твоего сына, с ним же благословенный сим, все пресвятыми, благими, благотворящими.

0: слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Воспоим все люди и на раме Херувимский, вознесшийся со славою Христу и спасадившему нас, одесную Отца, песнь победную, яко прославися.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ходатая Богу и человеком Христа, лица ангельские видевши, с плотью в вышних удивляхуся, согласно же воспеваху песнь победную, яко прославися.
0: Святителю очи Николае, моли Бога о нас, песню стен моих прими, благодателю Христе, и уясни мне язык, не поминая многих моих грехов, да воспою честное житие Твоего Святителя, в память принесения мощей Его.
1: Святитель Отче Николай, моли Бога о нас, чудотворный дар приеме, терпение, венцы, святительством украшаяся, Бога помолися, Отче, при грешении прощения даровати нам, славящим Твое принесение.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пастырь Христова стада, Отче, иным овцам посылаешься к латинскому языку, да вся удивишь и чудесы Твоими, и ко Христу приведешь и блаженье, и мужия нас молися непрестанно.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, далече бывший иногда язычести народе, Рождеством Твоим, Богородица, к Богу приближихомся. Ты бо меня обожившего породила и сие древние клятвы свободшего своею кровью.

0: наш, слава Тебе, вошелыйся жизнодавче Христе ко Отцу, и вознеслыйся род наш человеколюбче, неизреченным благоутробием Твоим.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, чине ангельстей спаси человеческое естество, обидевшееся восходящее Тебе, непрестанно удивляем и воспевах у Тя.
0: Святителю Отче Николае, моли Бога о нас, незлобивый нравом и кроткий образом, житие имея ангельское богоблажение Николае, не пристая нас, моляйся единому человеколюбцу.
1: Святитель Отче Николае, моли Бога о нас, кий град блажения не имеет в Тебе помощника, кая ли душа не призывает Твоего имени, или коего места не пресещаешь и духом Твоими чудесы, удивляя вся Николае.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, барский убоград прият тело Твое, но Дух Твой в Вышнем Иерусалиме, и где же ликующиеся пророки и апостолы и святители купно, молясь у нас единому человеколюбцу.
1: И ныне бристо и во веки веков, аминь, просвещениями спроси пречистая владычица, омраченному грехи многими, поросшая свет всему миру и страстную мглу.

0: сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Еже у нас исполни смотрение, и я же на земли, соединив небесным, вознесался и си во славе Христе Божий наш, никак же отлучаясь, но пребывая неотступный, и выбия любящим тя, ас есть мы с вами, и никто же на вы.
2: Я же земли, на земле оставившие, я же пепельное персти уступающие, бредите воспрянем, и на высоту возведи мочи и мысли, вперим виды в купе и чувства на небесные врата смертни, не пщуем бытие в масличной горе, и взирайте на избавляющего на облацах носимо, отонуда Богосподь на небеса востечая, и там одаролюбезный дар, и раздая апостолам своим, утешив я, яко отец, и утвердив я, наставив яко сынов, и рече к ним, не разлучаюсь вас, аз есмь с вами, никто же на вы.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, принесение Твоих честных мощей, положение нам быть празднество светло, святителю Господень прихвальный, еже хвалим благочестно и радостно чтущий Тя, света незаходимого солнца, верным доброта Никола есть.
2: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Сед на облаке небесное, оставив мир сущим на земле, восшел и сел, и ся одесную Отца, яко единосущен всему Сыну и Духу, аще бо и во плоти явился еси, но не приложен прибыл еси, тем же чаяше совершение конец, судите гряды и на землю мира всему, правосудие Господи, пощади души наше, при грешении оставления даруя, яко Бог милостив рабом.

0: наш, слава Тебе, вознесался и сивославе ангелов царю, утешителя нам от Отца послав, тем же вопием, слава Христе, вознесению Твоему.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, яко взыдя Спаска Отцу с плотью, удивишеся Ему ангельское воинство, и возопиша, слава Христе, вознесению Твоему.
0: Святителю очи Николае, моли Бога о нас, светом Вышнего озаряем святителю, мое сердце просветить му греховную отжени, да радуйся, пою Твое святое принесение.
1: Святитель Отче Николая, моли Бога о нас, возступли на лестницу добродетелей блажения, чудотворец явился еси по всей земли Николая, и сего ради от мир барсти люди приемлю святые мудрости.

0: в обрание помощника, и мы недостойнее подвязаем тебя к Богу, за ны молитесь, Николае.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь. Чины ангельские удивляют Богородица, тайны твоя глубина, бесы же смущает твоя икона, ей же мы кланяемся, чтущи тебя, Божию Матерь.

0: исполни веселье всяческое милостивее, горним силам с плотью пришел Еси.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ангельские силы в землю мы Тебе видевшие, врата взываху царя.

0: неси, и духом на небеси пребываешь, и святителю Никола есть, апостола яко преемник, с ними же о нас моли, поющий Твое принесение.
1: Святителю Отче Николы, моли Бога о нас, всех христиан, надежду и обидимых вели, заступнища и болящих целителю, печальных утешителей, к Богу от человек ходатаю, Отечеству нашему мира спроси, и спасайный от поганых нахождения.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, погруженную душу мою многими страстями, Николою, умершленную грехопадением, оживи Твоими молитвами и направи на покаяние, да с верными всеми Твое славлю принесение.
1: Имени Бристое во веки веков, аминь, егоже тьмы ангельские, серафимское множество ужасаются, и разумная тварь трепещет, того, яко младенца дева питающий, его же образно на руку Твоею видящим всегда поклоняемся.

0: наш, слава Тебе, взыгравшийся апостоль, зрящий на высоту дней Зиждителя в землю, упованием Духа и страхом завяху, слава восходу Твоему.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, блисташа ангеле, вопиющих Христе учеником Твоим, им же образом видясь Христа, восходящий с плотью, паки приедет праведный всех судья.
0: Святителю очи Николае, моли Бога о нас, яко Токрина от Божественной Твоей Церкви, неоскудно приемлем здравие телесе и душам очищение, святителю Николае, чудеса боточишь и благодатью несомненную верою, уповающим на Тя.
1: Святитель Отче Николая, моли Бога о нас от напастей различных и бед, людых и скорбей, одержащих ны, и от различных злых, Отче, яко Христов угодник преславный, избави рабы Твоя, достодолжно чтущее Твое святое принесение.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, греховным разом и стерпи житейским ветром пореваем, яко другое солнце, Отче, подобие Твоего образа видел, Твоими молитвами да согреюся, служителю Христов Николае.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, земных ум, небесные тайны не увесть, ни тварь Творца разума да мыслица, приходит бо ум человеч от Девы Рождество Господне, ей же молящийся верою грехов прощения приимем.

0: Николае, море же освятися шествием Твоим, и град Барский приемлет Тобою благодать. Нас по деле явился еси чудотворец изящный, предивный и милостивый.
1: Воспоим ныне святителя песни, мирским людям пастыря и учителя, да молитвами Его просветимся, сейбо явися чист весь, нетленен духом, Христу принося жертву непорочную, чистую, Богу благоприятную, яко святитель очищенный душею и телом, тем же сей истинно церкви предстатель, и поборник сия, и чудотворец изящен, предивен и милостив.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! На облаце света вознесися и спаси мир, благословен Бог, Отец наш.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, на раму спаси заблудшие в земь естество вознесся, Богу и Отцу привел еси.
0: Святителю очи Николае, моли Бога о нас, днесь радуются ангели Божии, рыдай же демонское множество, спаслоиси люди от напасти, отгналыси духи темные, тем достойно одолевый нарицаешися, всего ради вопием, Господи, ви, Отец наш Божий, благословен еси.
1: Святитель Отче Николае, моли Бога о нас, одержими печалью, немощи, различными недуги, утруждения, с верою кратце Твоей влекутся, и, получивши Твою милость, быстрообразно отходят. Радостно, Господи, ми поющий, Отец наш Божий, благословен еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Предстоят Ти блаженни в соборе правоверных людей, и хвалятся о Тебе церковные учители, прославляют же Тя цари, яко заступника. Мы же Ти молимся, спаси на Николае, поющие Господи ви, Отец наш Божий, благословен еси.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь, как во спасу моего воспою, его же трепетно хвалят ангели. Но Ты, Мати, настави мя и милосердие сыновнее благоутробием Твоим понуди, помиловать иные на Тя уповающие, яко Ты заны молитвы.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Во Твою существу возлетевшего жизнодавца Христа на небеса со славою и Отцу сосидящего, священницы, пойте, и люди, превозносите во все веки.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, от работы идольские твари избавившего и представившего ту свободную Твоему Отцу. Тебе спасибо, и мы Тебе превозносим во все веки.
0: Святителю Отче Николае, моли Бога о нас. Ангели небес, яко служители Тебя восприемлют, пророцы и апостоли, яко клеврета сретают. Сам Господь Тебе восприемлет, мы же грешные милости просим.
1: Святитель Отче Николае, моли Бога о нас, велика власть от Бога в донате есть Николае. Море повинуется, воздух слушает, языцы покоряются, видящие преславные Твоя чудеса.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, новому Израилю, христианскому народу, спаси. Славнейший Моисея показалось и Твоего, святителя Николая, от всех зол нас избавляющая.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь, очищение грехов, яко Мати Божия и спроси, и руками простри Госпоже, погруженному во глубине нечаяния, да надежде восстав,

0: Избавителя мира, Христа Бога, апостоли, видящие божественно возвышаемо, со страхом играющие величаху.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Твою обожившуюся плоть, зрящая Христе на высоте ангеле, друг ко другу глаголаху,

во славе вознесется от нас на небо и седы одесную Бога и Отца. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, преподобных и богоносцев, отец наших, Сергия, Никона, Игуменов, Радонежских, всея России чудотворцев, иже во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворцев его же памятных не совершаем, святых и праведных, Богоотец и Акиман, и всех святых, помилует и спасет нас, всех благ, и человеколюбец.

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз и моление моего Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, заутро услыши глаз мой, заутро пристанутся и узришь имя. Яко Бог, не хотя беззаконие ты еси, не приселится к тебе лукавно, ниже прибудут беззаконницы пред очима твоима. Возненавидились и все делающие беззаконие, погубишь все глаголющие лжу. Мужа крови и льстива гнушается Господь. Аже множеством милости твоя, вниду в дом твой, поклонюсь ко храму святому твоему страсти твоем. Господи, настави правду Твоей, враг моих ради справи пред Тобой путь мой. Яко несть во всех истины, сердце их суть, на гроб отверз гортанях, языки своим мельчаху. Суди им, Боже, да отвод от мыслей своих, помножь нечестие их и зрения, яко прегочишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся Тебе любящее имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалыси нас. Господи, прибежище былыси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создать земли и вселения, и от века и до века Ты иси, не отврати человека во смирение и реклоси, обратиться сынами человечести, яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная, уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет, на вечер отпадет, ожестеет и иснет, яко исчезохом гнев Твоим и ярость Твою смутихомся, положил и себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гнев Твоим исчезохом, лето наше капучи на паучах уся, дни лет наших ниже 70 лет, аж же в силах 80 лет, и множи их труды болезнь, яко прииди кроты знаны и накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести. Десница Твоя так скажи мне, и окованное сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен будет рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни нашего возвеселихомся, за дни мне же смирил наиси, летом мне же видихом злая. И призван рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их. И будет светлость Господу Бога нашего на нас, и дело рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочниках, да приидешь и ко мне, прихождав мне злобе сердцем Его посреди дома моего, не предлагах пред очим моим, а вещь законопреступную, творящую преступление возненавидях, не прельпей мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего тай искреннего своего, сего изгонях, гордым оком и нистым сердцем сим не идях. Отче мои, на верной земли посаждать ее со мною, ходяй по пути непорочную, семи служаше, не живяши посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправильно, не исправляши пред очима моима, во утре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вознесся и во славе Христе Боже наш, радость сотворив учеником, обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты есть Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Преспей день светлого торжества, град барский радуется, и с ним вселенная вся ликовствует песнями и пениями духовными. Несьбо, священное торжество, в принесении честных и многоцелебных мощей святителей и чудотворца Николая, яко же солнце незаходимого сия светозарными лучами, разгоняй тьму искушение же и бед от вопиющих верно, спасая нас всяко предстатель наш великий Николае. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. что те наречемо благодатное небо, якобы селось и солнце правды, рай, яко прозябла из цвет нетления, дева, яко прибыла из нетлена, чистую матерь, яко милости на святых твоих объятиях, сына всех Бога, того молись спастися душам нашим. Стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческой, и сохрани заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мои хваление Твое, Господи, якогда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцеление мощи наше, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Взыди, яко звезда от востока до запада, Твоя мощь и святитель Николая. Море же освятися шествием Твоим, и град барский приемлет Тобою благодать. Нас бы деле явился и чудотворец изящный, предивный и милостивый. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, иже праведно любя и грешное милуя, иже вся зовы ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши в части молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоя славы, и яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово росшую и сущую Богородицу обличаем, именем Господним Святейший Владыка благослови.
1: Боже, ущедрен и благословен, и посвяти лицо и помилуй ныне.
0: Аминь.
1: Святые истины посвящают, священ всякого человека, ведущего мир. Да знаменуется на нас святица, то это мне мужин свет неприступный. Исправи стопы наших деланий, заповеди Твоих, молитвами пречистая Твоей Матери, всех Твоих святых. Аминь.